0: совершенно запрещенные. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!
1: Drop the charges!